0: Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Latvijas кредитняя и палīdzības программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге сегодня переменная облачность, вечером ожидается дождь, местами возможно гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Latvijas кредитняя и палīdzības программа. ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6 и утро четверга уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно, включать лучшую музыку трех поколений. Доброе утро!

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Открываем новое утро на Retro FM Latvia. В студии, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин.
1: Доброе утро! Сегодня четверг, и, похоже, четверг дождливый, поэтому после дурочка в четверг очень актуально именно про сегодня.
0: Кстати, еще с древних времен четверг связывали с удачей, новыми начинаниями и достатком. Говорили, что именно в этот день хорошо принимать важные решения, планировать дела и даже делать крупные покупки. Мол, будут служить долго.
1: А еще в четверг неплохо пить кофе с корицей, и есть определенная связь с богами и мифологией.
0: Рассказывай.
1: Ты рассказывай. Что это я?
0: Ладно, это все связано с тем, что четверг связывает с Юпитером, символом изобилия и удачи. А корица во многих культурах считают символом достатка. Так что чашка кофе с щепоткой корицы для многих стала таким вот маленьким утренним ритуалом на удачу. Но будем честны, я, кстати, сегодня тоже делала кофе с корицей у нас на кухне. Пахнет это дело просто потрясающе.
1: А я предпочитаю с кардамоном на ту же букву К, поэтому, ну, будем считать, что тоже, да, это считается. В любом случае, верите приметы, не верите в приметы, кстати, можете написать нам в WhatsApp. Хороший утренний кофе еще никому настроение не испортил.

0: утро! Если вы решили с понедельника начать новую жизнь и правильно питаться, ученые как раз подоспели с небольшим обновлением. Они проанализировали самые обсуждаемые исследования этого года и пришли к выводу – никаких чудес не произошло. Главные правила здорового питания по-прежнему довольно простые.
1: И начнем с овсянки. Она до сих пор остается одним из лучших завтраков. Во-вторых, не стоит бояться углеводов, важно не количество, а качество. Поэтому вперед! Цельнозерновой хлеб, крупы, овощи, бобовые – это все организму очень нужно и приятно.
0: Еще один вывод ученых, что большинству людей по-прежнему не хватает клетчатки. Причем получить ее можно не только из овощей. Можно сказать, например, хороший попкорн без литра масла и карамели тоже считается неплохим источником клетчатки.
1: Ну и главный миф, пожалуй, который развеяли ученые, не существует какого-то одного суперпродукта, мол, вот именно этот продукт сделает вас здоровым. Ничего подобного, все намного сложнее и важнее, чтобы рацион был разнообразным, а не состоял из одной модной диеты.
0: Ну и овсянка, кажется, снова победила. Она уже который год никак не выходит из моды. Видно, есть в ней что-то.
2: Rimi samocenu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam – brokoļi – 99 centi. Viens Rimi Smart – 1 litrs – 54 centi. Rimi! Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums – tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге сегодня переменная облачность, вечером ожидается дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Доброе утро. За эфиром я наткнулась на статью с громким заголовком «Телевизор в спальне и еще 5 вещей, которые мешают вам разбогатеть».
1: Ну все, открываем блокнотики и записываем.
0: Честно говоря, я сначала улыбнулась. Ну, какая связь между телевизором, старой тарелкой и банковским счетом? Но потом стало любопытно. Давайте разбираться.
1: Да, вижу я эту статью тоже, читаю по диагонали. Значит, автор ссылается на принципы ВАСТУ, традиционной индийской системы организации пространства. Согласно этим представлениям, телевизор в спальне считается не лучшим соседом. Причем не столько из-за мистики, сколько потому, что он мешает полноценному отдыху.
0: Ну, тут согласна.
1: Ну, разумеется, если человек хронически не высыпается, хуже концентрируется и чаще принимает неудачные решения, это действительно косвенно отражается и даже напрямую отражается на работе, на доходах. Но вопрос в том, куда телевизор деть.
0: Правда, дальше начинаются уже идеи, которые относятся скорее к эзотерическим убеждениям, чем к научно подтвержденным фактам. Например, автор советует накрывать телевизор тканью на ночь, не хранить дома битую посуду, ну, тут тоже я согласна, избавляться от старых вещей, избегать декоративных водопадов и даже не заводить вьющиеся растения, потому что они якобы мешают финансовому благополучию. Правда это или нет, каждый решает сам.
1: Но бабушки не зря накрывают телевизоры вязаными салфетками.
0: Кто-то как-то сказал, что то, как выглядит окружающее пространство, отражает то, что происходит у нас внутри. Но однозначно точно, что после масштабного расхламления и уборки жить становится гораздо приятнее.
1: В общем, тряпку в руки, совочек и вперед зарабатывать деньги.

0: Доброе утро, Латвия! На календаре 9 июля, и мы включаем машину времени. День в истории, традиционно в это время. Ровно 149 лет назад, в этот день, Александр Белл создал первую телефонную компанию. С тех пор мы не умолкаем. А в тот же самый день в Англии стартовал первый теннисный турнир Уимблдон. Победителю тогда скромно пообещали золотой приз, а финалисту серебряный.
1: В 1887, то есть 139 лет назад, на званом обеде впервые представили бумажные салфетки. До этого гости вытирали руки, извините, о скатерть. Зато 104 года назад будущий экранный тарзан Джонни Вайсмюллер первым в мире проплыл 100-метровку быстрее минуты, а 79 лет назад в Лондоне объявили о помолвке принцессы Елизаветы и принца Филиппа.
0: Из спортивного. 29 лет назад Майка Тайсона оштрафовали на 3 миллиона долларов и выгнали с ринга за то, что он откусил ухо Эвандера Холла. Филду. Дороговатый получился ужин. В мире музыки сегодня тоже жара. 71 год назад хит «Rock Around the Clock» впервые вывел рок-н-ролл на первое место в США. А 62 года назад британские чарты возглавил трек «The House of Rising Sun».
1: И, конечно, с днем рождения поздравляем именинников. Синти-поп-легенду Марка Алмонда, икону гранжа Кортни Лав и гения гаражного рока Джека Уайта. Слушаем хорошую музыку и ловим лучшие золотые хиты на Retro FM Latvia.

0: OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Акционерное общество Латвия с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Retro FM.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной помощью программа LKPP-LV.
6: Сегодня в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге сегодня переменная облачность, вечером ожидается дождь, местами возможно гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной помощью программа ЛКПП-ЛВ.
7: На часах 7, сегодня 9 июля, и пусть этот четверг начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом мы вам поможем. Впереди «Чай вдвоем» и Крис Риа. С вами, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин. Поехали встречать это утро вместе.
8: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро всем, кто уже проснулся. Вы вовремя, ведь в это время мы обычно поздравляем тех, у кого сегодня особенный день. В Латвии сегодня Вардадена у Асна, Асне и Зайга. Имя Асна пришло к нам из древнескандинавской традиции и связано с асами, богами скандинавской мифологии. А Зайга – красивое латышское имя, которое ассоциирует с природой, светом и летним цветением. Считается, что его обладательницы умеют создавать вокруг себя тепло и уют.
2: По православному календарю именины отмечают на поздравления, конечно же, Давид, Тихон, Павел, Денис, Георгий и Иван. Пусть сегодняшний день подарит всем именинникам хорошие новости, приятные встречи, как можно больше поводов улыбнуться. Нашим слушателям мы желаем от всего сердца легкого и теплого по возможности четверга.
1: Кстати,
2: а то такое впечатление, снова какая-то летняя зима началась.
1: У наших предков, кстати, четверг считался днем удачи в делах. Говорили, что именно сегодня хорошо завершать начатое, строить планы и принимать важные решения. А еще верили, что если начать утро с хорошим настроением и добрым словом, то и весь день сложится удачно.
2: Особенно если после дождичка в четверг. Хорошего настроения у нас в достатке, и с удовольствием мы этим делимся, конечно же. Жалко, что ли, честно.
1: Впереди,
2: слово.
1: После небольшой паузы, Маура, Буана, Сера.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 7:10.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
5: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
4: И в ПТА каждый клиент – босс.
5: Магазин бытовой техники ПТА.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Ну что, именинников мы с вами поздравили, теперь очередь праздников, а их, как известно, столько, что если отмечать все подряд, работать будет просто некогда.
2: Поэтому надо совмещать, ну мы же совмещаем, у нас каждый рабочий день праздник,
1: ну, в конце концов. Какой?
2: Мы верим в то, что праздников много, и все они хорошие, даже такие странные, необычные, как День веры в единорогов. Хотя это не праздник любителей фэнтези. Его придумали как повод не терять воображение, иногда позволять себе верить во что-то хорошее, даже если это кажется невозможным. А в смысле единороги невозможны?
1: Ну,
2: давайте открываем экономические новости, какой-нибудь Financial Times. То про одного единорога. У нас тут вон Принфул. Единорог. Вполне себе реально. Я о компаниях-миллиардниках, конечно.
1: Ну, тогда стоит знать, что сегодня еще и день моды. Любопытно, что индустрия моды появилась гораздо раньше, чем кажется. Первый настоящий журнал с модными иллюстрациями начали выпускать во Франции еще в 17 веке. Получается, листать модные картинки люди любили задолго до появления интернета.
2: Пользуясь случаем, привет историку моды Александру Васильеву. Он вроде как в Риге водит снова экскурсии, да. И очень сильно там разгорается на Фейсбуке прямо спор. Потому что он очередную группу подвел к памятнику мэру Амстеду и обфыркал в свойственной для себя манере, мол, платье,
1: памятник одет
2: платье
1: не так.
2: Неправильное, значит, у супруги мэра там, у него трость условно не с той стороны. Ну, как-то так вот автор памятника оспаривает теперь это все. Интересно, следим за событиями и наслаждается памятниками, конечно.
1: Ну, а если после всего этого захочется сменить обстановку, есть сегодня еще и день зова горизонта. Его смысл очень простой – выбраться туда, где давно не был. Пусть даже после работы прогуляться новым маршрутом. Я вот, кстати, частенько добираюсь разными маршрутами, но, так сказать, как навигатор-батюшка укажет.
2: А, кстати, про разные маршруты нас можно слушать не только в прямом эфире, но и в приложении ЕХР App. Ну, так, если пропустили, то там записи всех программ. Милст, просим скачивать.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
4: Reklāma. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
5: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
6: Visi grib studēt ar atlaidi.
5: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
7: Un kā? 50% atlaidi otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
5: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studēt gudri turībā.
8: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Доброе утро! В течение 2 недель может быть представлен анализ независимых консультантов по проекту Rail Baltica. Инженеры Latvijas Valsceli проводят внезапные проверки дорожных строек и выявляют несоответствия в используемых материалах. Рижская дума поддержала продление действия единого билета в 5 железнодорожных зонах. В 10-е классы рижских школ зачислено менее половины от запланированного числа учащихся. Мошенники рассылают поддельные письма от имени Омнива с целью кражи банковских данных. 18 июля Рижский зоопарк приглашает на тигриный праздник. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии во многих районах временами дождь, местами грозы, сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный, умеренный. На побережье до 22 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-17. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17.
2: В столице Латвии переменная облачность. Вечером ожидается дождь, местами возможна гроза. Днем плюс 16, плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: Гороскоп. Овны. Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц. Все лучшее времяпровождение. А там, глядишь, и лучше станет.
1: Тельцы. Сегодня успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать вам не должны.
0: Близнецы. Сегодня у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться. Просто доведите до сведения окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище.
1: Раки. Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так что если что и случится, то в самый неудобный момент.
0: Львы. Сегодня вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы

0: Просто так.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Доброе утро, на часах 7:41, продолжаем наш утренний эфир и предлагаем поговорить о наболевшем, о дорогах. Угу. Дело в том, что автоэксперты составили гид, как в потоке машин вовремя распознать неадеквата, ну или просто опасного водителя. Оказывается, смотреть нужно не только на тех, кто безумно лихачит.
3: А на кого еще? На тех, кто залип в телефоне?
2: Ну, например, на них тоже. Уж эти товарищи точно виляют, потом резко сворачивают в поворот, который чуть не проспали, но эксперты предупреждают. Чрезмерная пугливость. Аккуратность тоже маркер. Если водитель без причины тормозит, значит, он тормоз. Потому что полчаса не может перестроиться. От него, конечно, таких тоже нужно держаться подальше.
3: Ну и классика. Вот эти хаотичные шашечки без поворотников и глухая тонировка.
2: Да, но вычислить их в потоке половина дела. Поэтому предлагаем интерактив. Какие у вас есть личные приметы на дороге? Как вы с первого взгляда понимаете, что от машины впереди жди беды или от ее водителя? Пишите нам в чат WhatsApp 244-244, делитесь опытом, да и вообще делитесь происходящим на дорогах. Кстати, у тебя есть приметы похожие? У меня есть. Причем с советского еще детства, но у меня другого не было. С тех времен, если кто-то едет в шапочке за рулем.
3: Шапочки?
2: Да, в шапочке.
3: Из фольги?
2: Кепочка, шапочка. Ну, если из фольги, там просто...
3: Там просто понятно.
2: Там сразу все понятно. Это просто космолет, это не автомобиль. Вот если кто-то в кепке, ну, есть определенные сомнения. Извините, кто сейчас в кепке за рулем, среди вас хватает адекватных. Мы просто делимся приметами. Итак, WhatsApp 244-244-14, делитесь.
3: Кстати, напоминалка тем, кто за рулем, в EHR App есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Включайте Retro FM прямо через экран автомобиля. Ну а на Retro FM Латвии только безопасное движение и ваши любимые хиты. Впереди после небольшой паузы Fancy Flames of Love. Ждем ваших WhatsApp-ок.
4: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teicu studēt LV.
5: Reklāma. Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi 99 centi. 1 Rimi Smart. 1 litrs 54 centi. Rimi. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums... Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
8: Turkish Airlines подарит jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smile.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Задали мы вам вопросик, какие ваши признаки неадекватных водителей на дороге. И нам прислали множество разных ватсапок.
2: Да, и, кстати, пользуясь случаем, напоминаем, так как за рулем в основном писать не обязательно, не надо подвергать риску ни себя, ни окружающих, можно наговорить, мы все услышим, поймем и выйдем в эфир вместе с вашим сообщением. Вот, например, что нам прислал, что наговорил Андрей. Вот такое мнение. Огромное спасибо Андрею. Что у нас еще есть?
1: Володя, водитель BMW почти всегда неадекват. BMW – это вообще диагноз.
2: Но это мнение Владимира, многие его разделяют. Разные, конечно, водители BMW есть. А Юлия прислала следующее. Меня пугают водители, которые слишком медленно выезжают со второстепенной дороги, а потом внезапно газ в пол. Ну да.
1: Максим из Риги пишет. Меня всегда настораживают резкие торможения без причины. Никого впереди нет, а человек тормозит. Значит, внимание где-то не на дороге.
2: Тормозишь без причины — признак дурачины. А Сергей считает, что самые непредсказуемые — те, кто вообще не включает поворотники. О, да, святая правда. Инна угадаешь говорит... направление, по мнению Сергея, считай, повезло.
1: Инна пишет, что для меня главный признак — машина начинает плавать по полосе. Сразу увеличиваю дистанцию, потому что непонятно, что водитель сейчас делает.
2: Ну да, и что с ним вообще происходит. Когда водитель держит огромную дистанцию, потом неожиданно резко ускоряется и перестраивается, такое впечатление, что он все время отвлекается, так считает Елена. Ну да, кстати, распространенное мнение, если кто-то вот... сразу под подозрение, что сидел в телефоне.
1: А Влад из Юрмалы вроде пишет, если вижу наклейку «Мотоциклист», наоборот, отношусь с пониманием. А вот когда человек едет, как будто впервые увидел дорогу, но без всяких знаков, тогда уже настораживает.
2: Ну, конечно, все ездили с буковкой, кто У, кто потом М, все учились как-то. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. У нас есть еще что-то, да? А, Инесса, если водитель долго стоит на зеленом, потом резко стартует, почти всегда сидел в телефоне. А, ну то, что я говорил,
1: сидеть, да. Сидеть в телефоне — плохая идея.
2: Очень, очень
1: особенно
2: плохая.
1: За рулем. Впереди комбинация «Не забывай».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Если вам хоть раз хотелось сказать, ну, хоть бы интернет не тормозил, то есть хорошие новости. Латвия за год поднялась сразу на 9 позиций в мировом рейтинге качества интернета и теперь занимает 21 место среди 97 стран. Оценивали сразу несколько вещей: скорость и качество соединения, безопасность, свободу интернета и его доступность. По кибербезопасности и интернет-свободе Латвия оказалась в числе лучших, а вот мобильный интернет у нас пока остается не самым дешевым. Здесь есть куда расти.
2: Выросли, кстати, Эстония, и они занимают первое место, второе — другие наши соседи, Литва, так что задали очень высокий темп. Но радует другое: мы на ведущих местах как раз-таки по доступности высокоскоростного интернета и оптических сетей, так что и нам тоже есть чем гордиться. А вообще, если собираетесь в отпуск, специалисты советуют не заходить в банковские приложения через общественный Wi-Fi в гостиницах или аэропортах. Для таких вещей безопаснее использовать мобильный интернет. Да, лишняя минута, зато без неприятных сюрпризов, так что берегите себя и свои деньги.
1: А еще меня радует, что никаких неприятных сюрпризов нет на Retro FM Latvia. Только лучшая музыка трех поколений.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
4: Reklāma. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos. Sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Дамы и господа, 11 июля встречаемся в Мелуже. Квартирник Retro FM Latvia в Stories. Retro Summer Stories. Гость вечера – пионер стиля фламенко в Латвии Ромирос. Темпераментные песни, непринужденная атмосфера беседы за жизнь, плюс ваши вопросы артисту. И все это под шум прибоя, на фоне заката солнца на пляже. За танцевальную программу вечера отвечает группа Kametro and Lima. Резервируйте места в Stories заранее. 11 июля. Начало в 19.00. Мелужи, улица Дарзу, пляж.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
6: Акционерное общество Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В течение 2 недель может быть представлен анализ независимых консультантов по проекту Rail Baltica. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, это будет независимо.
9: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
11: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: оценка текущей ситуации и возможных дальнейших решений по проекту. В этом году предприятие «Латвия Свалсцели» провело внеплановые проверки качества на 21 объекте дорожного строительства. Инженеры без предупреждения брали образцы асфальта и минеральных материалов. Часть проверок выявила нарушения. В отдельных случаях подрядчикам пришлось демонтировать материалы или заменить их. Рижская дума поддержала продление срока действия единого билета на общественный транспорт Риги и поезда до конца года, а также расширение территории его действия. Планируется распространить действие единого билета с нынешней зоны А на все 5 железнодорожных зон ВИВИ. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом. В 10 класс муниципальных школ Риги уже зачислены 2050 учеников. Еще 1061 кандидат получил приглашение и подтвердил его, однако заявление на зачисление пока не подал. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест. Мошенники от имени компании Omniva рассылают электронные письма, чтобы получить данные для доступа к интернет-банкам. Об этом предупреждает учреждение по предотвращению киберинцидентов ЦЕРТ-ЛВ. 18 июля Рижский зоопарк приглашает на тигриный праздник. В течение всего дня гостей ждут развлечения для детей и взрослых, встречи с друзьями зоопарка, ориентирование по территории и специальные экскурсии к большим кошкам.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
8: Сегодня во многих районах временами дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный, умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-19 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Встречаем новый час вместе, 9 час на часах. Елена Расухина и Александр Шунин у микрофона. Вливайтесь в наш эфир, заряжайтесь позитивом и слушайте проверенные временем золотые хиты на Ретро-ФМ Латвия.
0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: что... чате мы задали вопрос, как отличить неадекватного водителя, и попросили присылать ваши варианты в WhatsApp. Поэтому... мы их уже рассказали, но пришла еще одна WhatsApp-ка. Да, мы просто не могли ей не поделиться.
1: От Гунтеса, поэтому мы прерываем исполнение Шакиры. Честно, Гунтес того стоит.
0: Давай, рассказывай.
1: Ну, пускай Гунтес и рассказывает.
2: Это не по сезону, но, например, зимой раздражает, когда пытаешься держать дистанцию, и в эту дистанцию вечно кто-то пытается влезть, а потом еще резко тормозит, не рассчитывая, что тот, кто оказывается сзади, может просто не успеть на скользком покрытии остановиться. Вот это раздражает зимой вообще просто никуда. А летом раздражают водители, у которых машины занижены, как правило, это BMW. И вот он переезжает, допустим, трамвайный переезд, там еле-еле-еле там переползает, а поворот налево ты ничего сделать не можешь, и ты смотришь, как этот... он задерживает, а потом, когда он повернул, он дает газу, он король. Вот это, конечно, просто выпьешь.
0: Согласны.
1: Так что, напоминаем, номер WhatsApp 244-244-14. Присылайте свои соображения. Вообще, делитесь тем, что происходит на дорогах.
0: А если слушаете нас через интернет, выбирайте EHR App. Добавьте ретро-ФМ в избранное, чтобы ваша любимая станция всегда была под рукой. И если вы сейчас за рулем, подключайте EHR App через Apple CarPlay или Android Auto и слушайте ретро-ФМ прямо с экрана автомобиля. А сейчас Do You Really Want to Hurt Me? Culture Club.

0: утро» вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, Латвия! Если вы все еще думаете, что инопланетяне — это зеленые человечки с большой головой и тонкими пальцами, то у ученых для вас плохие новости. Свежее философское исследование призывает нас срочно избавиться от терроцентризма. Слово-то какое интересное.
2: Да, как там в фильме было: «В моем доме прошу не выражаться!»
1: Вот, наша привычка мерить все во Вселенной по земным меркам, и она есть. И исследователи уверяют, что сознание и разум вообще не привязаны к человеческой биологии или углеродной основе. Главное — это сложность системы, а не материал, из которого она сделана.
2: А я еще раньше этих всех ученых говорил, что почему мы ищем инопланетян, которые похожи на нас, почему они антропоморфные? Это все Голливуд, шаблонное мышление на самом деле. Разумным океаном нас не удивите, мыслящим каким-то облаком. Мы все в облаке сейчас храним, в конце концов.
1: А вообще в триллионе галактик эволюция могла пойти по абсолютно безумным путям, так что братья по разуму могут оказаться чем угодно и не только белковой жизнью. Да, вполне, кстати, вполне понятная нам жизнь. Такая, если бы была инопланетная, я думаю, никто бы не расстроился. А вот такие вот дела. Впереди, после небольшой паузы, Катя Лель, Муся-Пуся.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 8:12. Это
0: FM. «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: тебя съем.
1: Новости спорта.
2: На чемпионате мира по футболу теперь известны все четвертьфинальные пары. Последними в восьмерку сильнейших вышли Аргентина и Швейцария. Аргентинцы едва не вылетели от Египта, проигрывали 0-2. Месси не забил пенальти, но потом команда устроила камбэк и вырвала победу 3-2. Сам Месси исправился голом, а решающий мяч уже в добавленное время забил Энцо Фернандес.
3: Швейцария, в свою очередь, прошла Колумбию по пенальти после нулевой ничьей. И для швейцарцев это исторический момент. Впервые с 1954 они добрались до четвертьфинала чемпионата мира. И теперь сетка выглядит так. 9 июля, то есть сегодня, сыграют Франция и Марокко. 10 июля Испания и Бельгия. 11 Норвегия против Англии. А в ночь на 12 число по нашему времени Аргентина против Швейцарии.
2: Интересно, что впервые в истории в четвертьфинале не будет сразу трех легендарных сборных. Бразилии, Германии и Италии. На троих у них 13 титулов чемпионов мира, но теперь все они смотрят решающую стадию со стороны.
3: А FIFA тем временем уже представила специальный мяч для полуфиналов и финала. Он называется Trion The Final, выполнен в бело-черно-золотом дизайне и оснащен датчиком, который помогает системе VAR фиксировать даже минимальные касания. То есть мяч теперь не просто мяч, а почти участник судейской бригады.
2: Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
1: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро, 8:20 на часах, и вот какое сообщение. Если вы вечно стесняетесь просить коллег о помощи, мы расскажем, как это делать правильно. Точнее, мы перескажем, что выяснили ученые из Калифорнийского университета. Они проанализировали почти 100 часов аудиозаписи на самых разных языках, от английского до арабского, редких даже африканских. Выяснили, почему так часто люди получают отказ на свои просьбы.
2: И почему же мы как-то неправильно просим?
1: Да, именно неправильно. Исследователи выделили три подхода, и худшие из них они назвали иррациональный оптимизм, когда человека берут в оборот, бодро расписывают плюсы и не дают возможности сказать «нет», а он берет и говорит. А это дико отпугивает на самом деле. На крупные просьбы в таком тоне соглашаются, ну, в лучшем случае, 20-25% людей.
2: А как же тогда действовать? Заранее извиняться и ныть?
1: Ну, скажем так, ученые назвали это информационный пессимизм. А вот я знаю, вы страшно заняты, но тоже перебор. А идеальный вариант – рациональная вежливость.
2: Логично.
1: То есть средневзвешенно все. Просто дать человеку четкое право на отказ, особенно если он малознакомый, и не грузить описанием трудностей.
2: Вроде все просто.
1: Да, просто подошел и попросил. Без вот этих сложных научных терминов. Вот, Лен, я прошу тебя, ответь что-нибудь.
2: Хорошая?
1: Конечно, хорошая. Ты взяла и ответила.
2: Да.
1: Так оно все и работает. Скажи, пожалуйста, что будет дальше в эфире? Не затруднит ли тебя моя просьба?
2: Впереди, после небольшой паузы, Адриана Челентано с песней «El Tempo Se Ne Va».
1: Вот так оно и работает.
2: Да.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Reklāma. Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгове.
8: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank.lv un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
9: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
10: Только в МК Латвии. Недостаточно владеете латышским? Рассказываем, в какие учреждения разрешено приходить с близким для перевода. Пришло заказное письмо от полиции или суда? Разбираемся, что будет, если не забрать его с почты. В Риге снова грабят на улицах. Читайте, как рижанка вернула себе украденную сумку и помогла задержать вора. Почему школьники боятся экзамена по математике и как им помочь? Только у нас. Советы опытного учителя. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
11: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
12: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
13: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
14: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
15: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
16: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.

0: всплеск интереса зумеров к треку произошел после выхода нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова, и в начале этого года легендарный хит в некоторых странах даже обсуждался как кандидат на включение в школьную программу. Но впереди, после небольшой паузы, Алексей Павленко с выпуском новостей и прогноз погоды.
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Доброе утро. Сегодня на заседании правительства министры отчитаются о выполнении своих приоритетных задач. В Латвии расширят страховое покрытие жилья на случай военных действий и террористических актов. С 9 декабря для части жителей Латвии изменится порядок использования eID-карт для электронной подписи. После перевода 22 отделений началась реконструкция Латвийского онкологического центра. В Угорском крае началось строительство пешеходно-велосипедной дорожки от Инуже до Огры. Вентспилс приглашает на трехдневный праздник моря. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
4: Сегодня в Латвии во многих районах временами дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный, умеренный. На побережье до 22 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-17. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17.
4: В столице Латвии переменная облачность. Вечером ожидается дождь, местами возможна гроза. Днем плюс 16, плюс 18.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.

Что же, мы продолжаем собирать ваши мнения на номер WhatsApp 244-244-14. Тема дня сегодня – как вычислить неадеквата за рулем. И два мнения, которые можно, в принципе, объединить – это Андрей и Александр. Оба указали иностранные номера. Ну да, действительно, есть определенные сомнения насчет людей, которые не очень знают хорошо наши города. Но, с другой стороны, я готов согласиться, например, уверен, Лена, ты тоже поддержишь, но иногда когда мы оказываемся в ситуации иностранца, мы когда куда-то мы попадаем гости. В незнакомую среду, и на нас тоже будут смотреть.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Наверняка многие узнают эту ситуацию. Во дворе и так негде поставить машину, а одно место месяцами занимает автомобиль, который, кажется, вообще никуда не ездит. И возникает вопрос, а так вообще можно?
2: Ну да, возникают такие ситуации, конечно, много споров, особенно среди общественных активистов, но юристы говорят, можно. А если машина зарегистрирована, не брошена, не нарушает правила парковки, стоит на придомовой территории, владелец живет в другом месте, даже если и появляется раз в месяц, закона он не нарушает. Нет такого правила, что автомобиль обязан регулярно ездить.
1: Если же жильцов такой порядок не устраивает, вопрос можно решить только сообща. Провести собрание собственников, договориться о правилах пользования парковкой, закрепить места или, например, ввести ограничения на длительное хранение машин во дворе. Ну а если автомобиль действительно выглядит брошенным, без номеров, техосмотра или уже успел покрыться ржавчиной, тогда можно обращаться в муниципальную полицию.
2: А мы обращаемся к вам с напоминанием: номер WhatsApp 244-244-14. Делитесь с нами о происходящем на дорогах.
1: Да, впереди после небольшой паузы Токио. Мы будем вместе. Слушаем.
0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / Prāta Vētra. Signetbanka.
3: Reklāma. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров

0: Покупать в интернете дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: На часах 8.56. Продолжаем наше доброе утро. Будущее наступило снова и опять в Китае оно наступило. Там в продажу, конечно, там в продажу запустили невероятно реалистичных роботов-компаньонов. Компаньоны, потому что они созданы для общения. И выглядят они точь-точь как люди, даже капилляры на коже видны.
2: Какая точность.
1: Да, точность и ценность. Флагманская модель обойдется примерно в 100-135 тысяч евро.
2: Да, я тоже видела эту новость, но самое забавное, что за такие бешеные деньги этот андроид пальцем о палец дома не ударит. Никакой уборки, мытья посуды или готовки. Робот создан исключительно для того, чтобы мило болтать с вами. Смотреть...
1: А все потому, что ты не робот,
2: да.
1: А живой человек.
2: Да, есть такое дело. В общем, робот будет с вами мило болтать, смотреть в глаза и выражать больше 20 разных эмоций. Настоящий идеальный слушатель, который никогда с вами не поспорит и посуду не помоет.
1: Ну ладно, бог с ней, с посудой, я сам помою. Но вот преданно, как собака, смотреть в глаза я не хотел бы. Все-таки какой-то конфликт в хорошем смысле должен быть. Диалог, а не то, что я заплатил денег, со мной только соглашаются. Но в любом случае, одиноких людей в мире, к сожалению, много. Компания получила уже 11 тысяч предзаказов на этого робота. Мы же думаем, что живое общение все-таки лучше, стоит намного дешевле. Кстати, про живое человеческое общение напоминаем: 244-244-14, номер да. нашего телефона и WhatsApp. Присылайте сообщение, например, о том, что происходит на дорогах. Нам, сидя в студии, очень интересно, что творится окрест.
2: Кстати, если слушаете нас через интернет, выбирайте в приложении ЭХР FM. Добавьте ретро FM в избранное, чтобы любимая станция всегда была под рукой. А если вы сейчас за рулем, подключайте приложение ЭХР FM через Apple CarPlay или Android Auto и слушайте Retro FM прямо с экрана автомобиля.
0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka. Reklama. Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti. Dārzi koši. Prieks skatīties. Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu. Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
8: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на
10: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sporta Bars. Sports, spēle, bauda. Optibet Sporta Bars.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: Smart ustrojstvah. Radio Retro FM Latvijā.
13: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня на заседании правительства министры отчитаются о выполнении своих приоритетных задач. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Планируется оценить уже сделанную работу, текущий статус выполнения задач и определить дальнейшие шаги. Ранее Кулбергс обещал оценивать работу министров не реже одного раза в месяц. Страховые компании в Латвии расширяют страхование жилья. Теперь полисы будут покрывать риски политического конфликта и для имущества частных лиц. В страховое покрытие войдут убытки от военных беспилотников, террористических актов, боевых действий и других подобных событий. Оно будет действовать как в мирное, так и в военное время. Для юридических лиц такое покрытие уже доступно. С 9 декабря для части жителей Латвии изменится порядок использования EID-карт для электронной подписи. Это касается около 346 тысяч карт с микросхемой старой версии. Менять такие карты раньше срока не придется. Они останутся действительными. Для сохранения всех функций разработчики обещают новое решение – удаленную квалифицированную электронную подпись. Рижская Восточная клиническая университетская больница перевела отделение стационара Латвийский онкологический центр в помещение стационара Галезерс. После этого объект передали строителям для начала полномасштабной реконструкции. Планируется, что после осени 2028 года онкологические пациенты вернутся в обновленные помещения центра. В Огрском крае у дороги Улбрака-Огра начали строить новый путь для пешеходов и велосипедистов. Он соединит Тынужи и Огре. Завершить работы планируют к ноябрю. Одновременно в Ропожском крае на этой же дороге обновляют покрытие и перестраивают перекресток у Улбракской средней школы в кольцевую развязку. С 10 по 12 июля Венспилс приглашает гостей на праздник моря. В программе концерты, семейные мероприятия, спортивные соревнования, творческие мастер-классы и отдых у воды.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
13: Сегодня во многих районах временами дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный, умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-19 градусов.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
2: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Иванушки Интернешнл и Сиси Кетч. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.

0: Доброе утро, Латвия! Тут из Аризоны пришла новость, от которой на душе становится чуточку теплее. Школьный полицейский по имени Шон Риви на собственные деньги устроил для 144 учеников грандиозный поход в кино. Прямо на премьеру истории игрушек 5.
1: Ну, целая такая толпа, это же ему обошлось наверняка в великие тысячи!
0: В 2000 долларов. Шон полностью арендовал весь кинозал, а в придачу оплатил каждому ребенку попкорн, кучу сладостей и напитки. Причем для некоторых детишек это был вообще первый в жизни поход в настоящий кинотеатр.
1: Дайте срочно ему медаль, какой-нибудь такой значок полицейские года. Единственное, чем он сможет оправдаться дома перед женой, потому что, видимо, всю заначку потратил. Доброе дело, конечно, но что скажет законная супруга?
0: А если жена? Ну, я думаю, она была бы рада, что он сделал такое доброе дело. Сам добряк говорит, что детские улыбки и крики радости стоили куда дороже этих денег. Они просто бесценны. Золотой человек. Делитесь в чате WhatsApp, какие добрые дела сделали вы, и не надо стесняться.
1: Да, напоминаем, пользуясь случаем, номер 244-244-14, ситуация на дороге, все, что вас волнует, нам все интересно. Ну, а мы продолжаем, тоже добрые дела делаем, дарим бесценные эмоции и золотые хиты трех поколений.
0: Впереди, после небольшой паузы, Джимми Сомервилл, Come and to Dire Adio.
2: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 9:14.
2: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Спор из-за заглавных букв в паспорте дошел до суда.
2: Рубрика «Видео». На стройплощадке ветропарка в Лепое отломилась и упала лопасть одной из витринных турбин.
1: В четверг сохранится дождливая погода с грозами.
2: Эстония потратит несколько миллионов, чтобы подтолкнуть людей к выбору гендерно правильных профессий.
1: Может ли собака случайно вдохнуть это? В Хельсинки дисквалифицировали призера собачьей выставки.
2: Мошенники рассылают электронные письма от имени Омнива.
1: Латвия лидирует по времени в пути на работу. Почему?
2: Тест. Как зовут 10 известных латвийцев, которые родились в июле?
1: В Огре человек пострадал, пытаясь потушить пожар.
2: В 10 классы рижских школ принята неполная половина от запланированного числа учеников.
1: В рижском зоопарке вылупился птенец редкого вида птиц, который внешне напоминает динозавра.
2: Об этом и многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Саймон Лебон написал текст песни как подарок своей супруге, топ-модели Ясмин Лебон. Название «Командан» переводится как «терять контроль, раскрыться или рассыпаться». Саймон вложил в текст очень интимный смысл о том, как два человека, которые прячутся от жесткого внешнего мира под масками цинизма, остаются наедине, полностью сбрасывают психологическую защиту и становятся уязвимыми друг перед другом. Так что любите друг друга. Ну а тему романтики после небольшой паузы продолжит Дмитрий Маликов. «Нет, ты не для меня».
1: Pilkta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Hei, hei! Gatavi k veselim priklīčeņiem? Parka varīnī brigādi priglašājot visu simju.

0: наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
2: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Эрде Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие, компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: RD Electronics. У нас есть вся.
2: В Мего еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Holandes 6,99 за килограмм. И белый хлеб Rudens 59 центов. ZemZem цены в Мего.
3: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: Доброе утро. А вы заметили, что этим летом комаров как будто стало меньше? Я вот поймала себя на мысли, что меня за все лето, кажется, ни разу не покусали.
1: А я вот поймаю тебя на мысли, что ты, пожалуйста, только не сглазь, а то услышат и налетят здесь вот этой вот роднёй, стадом, гуртом, косяком.
0: Роем.
1: Роем.
0: Да, энтомологи говорят, что причина действительно есть. Весной в Латвии долго стояла сухая погода, и многие временные лужи и небольшие водоемы просто пересохли.
1: Да. Особенно в последнее время все пересохло.
0: Ну, до этого-то было.
1: Энтомологи, глаза раскройте.
0: В общем, именно там комары в этих лужах и откладывают яйца, и развиваются их личинки. Вот не стало воды, стало меньше и комаров. Не сказать, чтоб я расстроилась, конечно.
1: Да. Нет такого, что комары сжалились над нами.
0: И, правда, радоваться раньше времени специалисты не советуют, ведь в июне дождей стало гораздо больше, как мы с вами заметили, а комарам много времени не нужно. Всего несколько недель, чтобы пройти путь от яйца до взрослого насекомого. Так что уже во второй половине июля их, наверное, станет заметно больше.
1: Как мы надеемся и солнечных дней, чтобы опять все эти лужи пересохли вместе с этими личинками. Но, на всякий случай, репелленты далеко не убираем, авось пригодятся.
0: Но пока можно наслаждаться редким моментом, когда вечерняя прогулка проходит без привычного концерта по духам. Таким бзззз. Впереди
1: я
0: Леша...
1: Я тоже так умею.
0: Ужас какой.
1: Тогда еще раз. Я вредный.
0: Впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
2: Доброе утро. Министерство экономики продолжит работу по снижению цен на продукты питания. В Латвии планируют изменить порядок распределения лицензий на промышленное рыболовство. Латвийские фермеры смогут претендовать на новый вид государственной поддержки. Европарламент утвердил новые правила защиты прав авиапассажиров. Цены на нефть выросли после новых ударов США по Ирану. Жители Латвии уже активно закупают древесные гранулы, их стоимость превышает зимний уровень. На рынках Латвии импортную клубнику нередко продают под видом местной. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии во многих районах временами дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный, умеренный. На побережье до 22 метров в секунду.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-17. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 14-17.
0: В столице Латвии переменная облачность. Вечером ожидается дождь, местами возможна гроза. Днем плюс 16, плюс 18.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Следствие придется долго.
2: Стрельцы, сегодня вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты.
1: Козероги, вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенности может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
2: Водолеи, сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении. В противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями.
1: Рыбы, сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас. Зачем же откладывать? Девять 9:42 на часах, это значит утро наше продолжается. Доброе, конечно же, утро. И очередное интересное, как нам кажется, сообщение. Оно поступило к нам из Китая. Что там происходит? Там стремительно набирает популярность новый тренд. Или тренд, как вы предпочитаете.
2: Я думаю, тренд.
1: Мем, но тренд. Хорошо, договорились. Для тех, кто очень хочет кого-то потрепать за ухом, я говорю не про людей, конечно же, а про собак, появился сервис, можно арендовать через четырехлапого какого-нибудь. За ним не нужно следить, убирать, делать прививки и вот это вот все. Просто на пару часов взял, погулял, погладил и сдал обратно.
2: То есть, и как устроен этот прокат? Как его заказывать собаку?
1: Ну, вот так и устроен. Ну, как сейчас, в 21 веке, особенно в Китае, все через онлайн-платформу. Владельцы предлагают своих любимцев для совместных прогулок или даже для сольных. И ради безопасности личность клиента, конечно, проверяют, маршрут отслеживают. И все это работает и приносит деньги. Но очень сильно недовольны зоозащитники. Они прям бьют тревогу.
2: А почему?
1: А потому что считают, что постоянная смена незнакомцев — огромный стресс для собаки. И на самом деле так и есть.
2: Я согласна. Собака — это все-таки верный друг, а не вещь.
1: Ну да, действительно. Не что-нибудь, что можно взять на прокат, попользоваться и отдать. Хотя, опять же, есть возможность съездить в какие-то приюты. Даже в Латвии, там,
2: да,
1: в ближайшие улы было.
2: Да, можно съездить и погулять, я слышала.
1: Да, и наоборот, это приветствуется, потому что вот их питомцам очень нужно общение. Им и деньги нужны всегда, и корм всегда нужен, но главное все-таки общение, поэтому туда можно смело ехать, взять на часик с
2: и
1: поводком,
2: погладить пройтись, кого-нибудь хорошенько.
1: Да. Так что делаем добрые дела и напоминаем, что у нас все по-настоящему, только искренние эмоции, любимые золотые хиты, поэтому продолжаем.
2: Впереди после небольшой паузы лейтбэк Sunshine Reggae.
3: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
7: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
9: Крака!
8: Дил!
10: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.
11: Kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Teledivi. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
12: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
13: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 кг

0: 5%. Растворимый кофе Белорум 200 грамм с Lidl Plus 4,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
1: iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseli visām aizmugures kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: А знаете ли вы, что клип на Sunshine Reggae снимали вовсе не на Карибах, а на Шри-Ланке? Причем сами Laidback — это не ямайская, а датская группа. А успех песни был настолько большим, что вскоре появился даже фильм с названием Sunshine Reggae in Ibiza. Ну а впереди, после небольшой паузы, Missing от Everything But The Girl.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.

0: На часах время 9:56, и наш утренний экспресс постепенно прибывает на конечную станцию. Эти 4 часа пролетели незаметно, а впереди у всех нас еще целый день. Пусть четверг получится легким, чтобы рабочие задачи решались без лишней суеты, встречи были приятными, а вечером, наконец, осталось время на себя. И, кстати, до выходных уже рукой подать, остался всего один рывок.
1: И этот рывок называется «Пятница, 10 июля», потому что выходные можно начать уже завтра, и планировать их заранее тоже лучше, что начинается в пятницу. Фестиваль разговоров «Лампа» пятница-суббота пройдет в Цесисе, а с другой стороны Латвии в Вентспилсе в субботу-воскресенье праздник моря. Так что готовимся к выходным и обязательно возвращаемся завтра, чтобы провести еще одно утро вместе. Елена Расохина, Александр Шунин.
0: Все эти четыре часа были рядом с вами. А дальше эстафету подхватят наши коллеги Катя Ерофеева в 2 часа и Эдмунд Кашевский.
1: Кашевский, конечно. Хорошего дня, отличного настроения. Берегите себя.
0: И не забывайте иногда отвлекаться от дел хотя бы на пару минут. Услышимся уже завтра с самого утра на Ретро FM Латвия. До встречи.
1: Пока.
2: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
3: Tādi mēs esam, vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
4: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 11. un 12. jūlijā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas Bridža līga un Latvijas Bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk! eurobridge2026.eu
6: Te par karstu! Te par augstu!
7: Kaut kas dzirdēts?
8: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
9: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
10: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Правительство утвердило подготовленный Министерством экономики план действий по поддержке торговли. Его цель – снизить административную нагрузку на предприятия, пересмотреть устаревшие требования и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса. Правительство также поддержало изменения в правила аренды прав на промышленное рыболовство. Теперь самоуправления будут обязаны оценивать, насколько эффективно используются рыболовные лимиты. Если лимиты используются не полностью, их смогут сократить или передать тем, кто работает эффективнее. Европарламент одобрил меры по снижению влияния роста цен на удобрения для фермеров Евросоюза. В ускоренном порядке приняты изменения в общую сельскохозяйственную политику. Они должны помочь аграриям своевременно приобрести удобрения к следующему сельскохозяйственному сезону. Европарламент окончательно утвердил новые правила, которые расширяют права авиапассажиров. Среди изменений – бесплатная ручная кладь, упрощенный возврат денег за билеты и дополнительные гарантии для семей с детьми. Мировые цены на нефть в среднем среду выросли более чем на 3%. Это произошло после того, как США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на 3 танкера в Ормузском проливе. В Латвии цена на древесные гранулы сейчас составляет примерно 300-310 евро за тонну с учетом НДС. Об этом сообщили в Латвийской ассоциации биомассы «Латбио». Летом прошлого года гранулы стоили около 220 евро за тонну. Таким образом, за год цена выросла примерно на 39%. В ассоциации пояснили, что причиной стали подорожание сырья и высокий спрос. С началом сезона местных фруктов и овощей вновь появились жалобы на происхождение продукции. Продовольственная ветеринарная служба уже получила первые сообщения о том, что импортную клубнику продают под видом латвийской. Так недобросовестные торговцы пытаются заработать на разнице в цене.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Сегодня во многих районах временами дождь, местами грозы, сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный, умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-19 градусов.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi un četru veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All-in-One, oho, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
7: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
8: Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
9: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
11: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešu servis.lv.

0: Service.lv. Ждем вас.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальный

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Только в МК Латвии. Почему в кризис латвийцы могут остаться без лекарств? И надо ли делать запасы таблеток? Отвечает главный фармацевт. Воры крадут детали теплоузлов из домов Риги. Читайте, как защитить подвал и не остаться без горячей воды. Как перевести родственника из России в Латвию? Только у нас полная инструкция. Какие целебные травы собирать сейчас, чтобы укреплять здоровье в течение всего года? Отвечает врач. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letaut izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
8: С 8 по 12 июля в RD Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
7: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
8: RD Electronics. У нас есть вся.
9: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
7: Вы говорите крака, я говорю deal.
8: Крака!
7: Deal!
9: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
10: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
11: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
12: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 centi.
13: Top, top, top!
14: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
15: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
16: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
17: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
16: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
18: Te par karstu, te par augstu.
19: Kaut kas dzirdēts?
20: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
21: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
22: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
23: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
24: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
25: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге сегодня переменная облачность, вечером ожидается дождь, местами возможно гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов.
24: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеме» и «Палайдзибис» программа «ЛКПП ЛВ». Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Да, рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
1: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
0: И в ПТА каждый клиент – босс.
1: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.

0: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные. С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья. Интеллектуальный фитнес с отличным призом. Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много. Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок. Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
4: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место на

0: Поздравление прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене

0: Билишо сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и «Билишо сервис».
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Nāc, spēlē un izbaudi brīdžu klātienē. 11. un 12. jūlijā Startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt brīdžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas Bridža līga un Latvijas Bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk! eurobridge2026.eu
1: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosmi liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
4: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Правительство утвердило подготовленный Министерством экономики план действий по поддержке торговли. Его цель – снизить административную нагрузку на предприятия, пересмотреть устаревшие требования и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса. Правительство также поддержало изменения в правила аренды прав на промышленное рыболовство. Теперь самоуправления будут обязаны оценивать, насколько эффективно используются рыболовные лимиты. Если лимиты используются не полностью, их смогут сократить или передать тем, кто работает эффективнее. Европарламент одобрил меры по снижению влияния роста цен на удобрения для фермеров Евросоюза. В ускоренном порядке приняты изменения в общую сельскохозяйственную политику. Они должны помочь аграриям своевременно приобрести удобрения к следующему сельскохозяйственному сезону. Европарламент окончательно утвердил новые правила, которые расширяют права авиапассажиров. Среди изменений – бесплатная ручная кладь, упрощенный возврат денег за билеты и дополнительные гарантии для семей с детьми. Мировые цены на нефть в среду выросли более чем на 3%. Это произошло после того, как США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на три танкера в Ормузском проливе.
9: В Латвии цена на древесные гранулы сейчас составляет примерно 300-310 евро за тонну с учетом НДС. Об этом сообщили в Латвийской ассоциации биомассы «Латбио». Летом прошлого года гранулы стоили около 220 евро за тонну. Таким образом, за год цена выросла примерно на 39%. В ассоциации пояснили, что причиной стали подорожание сырья и высокий спрос. С началом сезона местных фруктов и овощей вновь появились жалобы на происхождение продукции. Продовольственно-ветеринарная служба уже получила первые сообщения о том, что импортную клубнику продают под видом латвийской. Так недобросовестные торговцы пытаются заработать на разнице в цене.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программа.
9: Сегодня в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге сегодня переменная облачность, вечером ожидается дождь, местами возможно гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
2: Реклама.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
7: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētas. Laima Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральная лаборатория до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
10: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
11: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама. Супервыгодный день Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!
3: Дил!»
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
7: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
8: Дамы и господа, 11 июля встречаемся в Мелуже. Квартирник Retro FM Latvia в Stories.
9: Retro Summer Stories.
8: Гость вечера – один из самых крутых кавер-бендов в Латвии – Los Pulidos. Готовьте свои вопросы артистам, отвертеться от ответа им не удастся. А за танцевальную программу отвечает группа K-Metro и Lima. Резервируйте места в Stories заранее. 11 июля. Начало в 19.00. Мелужи, улица Дарзу, пляж.
10: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем красивого и доброго дня. Меня зовут Катя Ерофеева, и в эфире Retro FM Latvia наша ежедневная программа по заявкам «Привет в обед». Будем знакомиться с вашими посланиями на сегодня и вот-вот начнем. Будьте рядышком.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Сегодня есть именинник. И это Денис Николаев из Огры, которого поздравляет супруга Регина и дочь Мария. Денис, принимайте пожелания сил и энергии, здоровья и бодрости духа, успевать уделять время своим хобби и быть счастливым человеком. С днем рождения вас и принимайте поздравления от супруги и дочери.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
2: Только в МК Латвии. Недостаточно владеете латышским? Рассказываем, в какие учреждения разрешено приходить с близким для перевода. Пришло заказное письмо от полиции или суда? Разбираемся, что будет, если не забрать его с почты. В Риге снова грабят на улицах. Читайте, как рижанка вернула себе украденную сумку и помогла задержать вора. Почему школьники боятся экзамена по математике и как им помочь? Только у нас. Советы опытного учителя. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Ja dišpirkumi, veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в аре...

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» еще одно поздравление с днем рождения, адресованное Илуте Матвиенко от подруги Ольги. Илута, пусть жизнь будет яркой, счастливой, полной радости и новых открытий. С любовью и теплом сегодня вас с днем рождения поздравляет подруга Ольга. Принимайте поздравления!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед», которые к этому моменту остаются позади. Новые заявки, как и прежде, жду на retrofm.lv. Ну а сейчас остается пожелать вам удачного продолжения дня и услышимся завтра. С вами была Катя Ерофеева. Оставайтесь на Retro-FM Латвия. Ну а я ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Фестиваль Артиссимо и город Юрмала представляют японские барабанщики Taiko Drummers, группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале Дзинтери. Билеты – HBFLV и Билишу Сервис.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгове.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнецим САБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнецим АБЦ.
4: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
7: Дамы и господа, 11 июля встречаемся в Мелуже. Квартирник Retro FM Latvia в Stories.
8: Retro Summer Stories.
7: Гость вечера – один из самых крутых кавер-бендов в Латвии – Los Pulidos. Готовьте свои вопросы артистам, отвертеться от ответа им не удастся. А за танцевальную программу отвечает группа K-Metro и Lima. Резервируйте места в Stories заранее. 11 июля. Начало в 19.00. Мелужи, улица Дарзу, пляж.
9: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью. Ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: reklāma.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
4: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Hei, hei! Gatava k veselim priključeniem? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
1: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
3: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие, компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
2: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
3: Verde Electronics. У нас есть вся.
0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
4: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
5: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: Крака!
3: Дил!
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Kasdara tiem sanāk. Teledivi ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Teledivi. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
8: Debesis 17 gadus skatus un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
10: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
11: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
12: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
13: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
14: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
16: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Правительство утвердило подготовленный Министерством экономики план действий по поддержке торговли. Его цель – снизить административную нагрузку на предприятия, пересмотреть устаревшие требования и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса. Правительство также поддержало изменения в правила аренды прав на промышленное рыболовство. Теперь самоуправления будут обязаны оценивать, насколько эффективно используются рыболовные лимиты. Если лимиты используются не полностью, их смогут сократить или передать тем, кто работает эффективнее. Европарламент одобрил меры по снижению влияния роста цен на удобрения для фермеров Евросоюза. В ускоренном порядке приняты изменения в общую сельскохозяйственную политику. Они должны помочь аграриям своевременно приобрести удобрения к следующему сельскохозяйственному сезону. Европарламент окончательно утвердил новые правила, которые расширяют права авиапассажиров. Среди изменений – бесплатная ручная кладь, упрощенный возврат денег за билеты и дополнительные гарантии для семей с детьми. Мировые цены на нефть в среду выросли более чем на 3%. Это произошло после того, как США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на три танкера в Ормузском проливе. В Латвии цена на древесные гранулы сейчас составляет примерно 300-310 евро за тонну с учетом НДС. Об этом сообщили в Латвийской ассоциации биомассы «Латбио». Летом прошлого года гранулы стоили около 220 евро за тонну. Таким образом, за год цена выросла примерно на 39%. В ассоциации пояснили, что причиной стали подорожание сырья и высокий спрос. С началом сезона местных фруктов и овощей вновь появились жалобы на происхождение продукции. Продовольственно-ветеринарная служба уже получила первое сообщение о том, что импортную клубнику продают под видом латвийской. Так недобросовестные торговцы пытаются заработать на разнице в цене.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
16: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Итальяно.
1: Ну, обычно я заканчивал программы по-итальянски, или, как говорили в таких случаях, кончаем сегодня по-итальянски. А сегодня я начну программу на чисто итальянской мове. Привет, это Эдмунд Кашевский, до 19 мы вместе.

0: на Retro FM Latvia.
1: В принципе, если взять за основу сегодняшнего эфира тему моды, то можно, в принципе, на этом запросто и паразитировать все три часа. Дело в том, что сегодня как раз-таки Fashion Day, день моды. Всех, которые работают в этой, ох, как непростой отрасли, в этой непростой, я бы сказал, очень-очень даже сложной местами отрасли, я поздравляю всех причастных с праздником. Это во-первых. А во-вторых, мы помним, что Рига до сих пор является одним из таких островков моды в Европе, потому что Рига Fashion Week проходит регулярно уже который год, благодаря стараниям Лены Страховой, чтобы у нее хватило энергии это дело и дальше тянуть, потому что с поддержкой, ну, вы сами знаете, как у нас с поддержкой. Бридж мы можем поддержать, а вот игру в карты, да. А вот моду, которая, скажем так, более глобальна, А тут нифига. Но, как говорится, может быть, просто те люди, которые отвечают за выделение финансов на ту или на другую спонсорскую деятельность, может, они просто, я не знаю, там в сермяжном каком-нибудь там сюртуке ходят или в брюках из мешковины. Может быть, черт его знает. Но зато, наверное, неплохо в карты играют. Но это так, просто к слову пришлось. Еще раз поздравляю всех тех, кто работает над сложным поприщем моды. Fashion.

что-то у меня тут заткнулось. Даже вот интересно, а что такое? Почему, почему не хочет у меня включаться? Даже не знаю. Ну да ладно, сейчас разберемся, как говорится, и поскачем снова. Итак, дамы и господа, мы с вами остановились на чем? Мы с вами остановились на том, что у нас с вами как-то с модой сегодня все, да? О, фон идет. А вот это не идет. Ну что ж, ладно, сейчас разберемся. Знаете, с техникой так иногда бывает, что это в принципе как в любви. Ты никогда не знаешь, в какой момент ты останешься в дураках. Да, бывает, а что? А что бывает, как говорится?

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: на Retro FM Latvia.
1: Кстати, дорогие мои, вы наблюдаете за тем, что происходит на Уимблдоне? Уимблдон – это один из самых старейших и самых крутых и самых знаковых теннисных турниров в мире вообще. И я не случайно об этом сегодня заговорил, потому что сегодня день тенниса. 149 лет, как уже отмечается. Потому что 9 июля 1877 года в Уимблдоне, а это пригород Лондона, состоялся первый в мире теннисный турнир. И вот с тех пор эта традиция сохранена. 149 лет. Ну и очень долго форма одежды спортсменов на Уимблдоне была очень консервативна, и по условиям этого турнира можно было только в белом и в определенных фасонах, а сейчас немножко послабление есть, но смотрю, вот в частности в этом году обратил опять-таки на это внимание, что в основном, да, все играют тоже в белом. Ну уж с какими-то вкраплениями, но фактически в белом. А еще нас с вами интересует Уимблдонский турнир, потому что там сегодня за полуфинал там сегодня борется Алена Остапенко, которая в паре с эквадорским теннисистом прошли в полуфинал. И если они выигрывают сегодняшнюю встречу, надо, кстати, будет посмотреть, я вам сообщу позже, кто против них встанет, то, глядишь, Алена к своему супертитулу победительницы Ролан-Гаррос может еще и добавить титул победительницы Уимблдона в парном разряде. Вот так-то, дамы и господа. В 6 часов вечера начинает играть Остапенко по-нашему. Так что у кого есть возможность, включаем телеки и болеем. Поддерживаем своих. В Международный день тенниса.

0: покупать в интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

0: черный променад
1: на Ретро FM Латвия.
2: Я немножко некорректно выразился. Это не парный разряд, потому что женскую пару Остапенко проиграла. Это микст. Ну, для меня это все равно пара. Смешанная пара. Мальчик-девочка. Да, так вот, партнером Алены Остапенко является сальвадорский теннисист Марсело Аревало, который еще и в мужскую пару тоже играет. И там тоже у него все замечательно получается. И... знаете, у них достаточно непростые соперники. Это Кристиан Харрисон, американец, и Джан Шуай, китаянка, которая так, мама не горюй, как носится по корту и как она лупит по этому мячу ракеткой. Ну вот именно эта пара и сидит и ждет, что называется, на заборе соперника.

0: реклама. Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные. С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья. Интеллектуальный фитнес с отличным призом. Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много. Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок. Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
5: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes limpo paskat 99 centi. Un četru veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One.

0: Oho, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
1: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
3: С 8 по 12 июля в Эрде Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Эрде Вейклс ЛВ или в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии.
2: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
3: Эрде Электроникс. У нас есть вся.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: Večerni promenad.
7: Večerni promenad.
6: Večerni promenad.
7: На Retro FM Latvija.
6: Večerni promenad.
8: У меня к вам хорошая новость, дорогие мои. У меня есть два билета. Два билета я выдам в конкурсе Павленко. Это вот этот хайп хоккей 3x3, который разразится уже начиная с 18 и потом 19 июля. Прямо в арене Xiaomi, бывшая арена Рига. В 10:00 начало, и это Кубок 8 наций. Между прочим, с культурной программой. Не только люди там будут бегать 3x3 и стараться побольше шайб забросить друг другу, но еще и будет культурная программа, гвоздем которой станут бои на льду, причем в перчатках ММА. Вот это будет зрелище, не для слабонервных. Два билета у меня на кону, и конкурс имени Павленко я фактически объявляю открытым. Давай, да, народ, даешь, присылаешь. Минута сотая секунды, когда в студию войдет Алексей Павленко с новостями и с прогнозом погоды. Ну а победитель — два билета на хайп хоккей 3x3 от 18 июля как раз таки в арене Рига. Телефон напомнил. 244-244-14. Вдруг вы забыли? 244-244-14. Поехали!

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Класс, варианты уже посыпались, видно, народ соскучился по хоккею, даже 3-3. Окей, поехали, жду. Как раз-таки вот до новостей мы это дело и будем принимать. Как только новости закончатся, все, баста.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
9: Top, top, top!
10: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
12: Акционерное общество «Латвия с кредитами» и полицейской программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Латвийской национальной авиакомпании Air Baltic потребуется дополнительная финансовая поддержка. Такое мнение высказал премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, правительство сначала оценит новый бизнес-план компании и только после этого примет решение о дальнейших действиях. Кулбергс также заявил, что прежние планы развития авиакомпании были проработаны недостаточно тщательно. Председатель Центра избиркома Марис Зветрис сообщил, что с 30 июня в системе для организации выборов больше не вносят никаких изменений. По его словам, в прошлом году доработки продолжались почти до самого дня голосования. Выборы в 15-й Сейм Латвии пройдут в начале октября. На введение базовой пенсии в следующем году потребуется почти 13,5 миллионов евро из госбюджета. Планируется увеличить доплату за страховой стаж до конца 1995 года и ввести ее для стажа, накопленного с 1996 года. Реформу начнут с пенсионеров старше 85 лет. В 8 вузах Латвии начался единый прием студентов. Подать заявление через портал Latvia.lv можно до 20 июля. Очный прием документов пройдет с 14 по 20 июля. Итоги первого тура объявят 27 июля после 11 часов. С 1 января туристический сбор в Риге вырастет вдвое, до 2 евро за ночь. Дополнительные средства город планирует направить на продвижение Риги за рубежом и поддержку мероприятий. Экстремальная погода все сильнее влияет на Латвию. Страховые компании отмечают, что из-за проливных дождей, крупного града и других последствий климатических изменений выплаты по страховым случаям растут. По их оценке, эта тенденция сохранится. Умерла Бонни Тайлор, одна из самых узнаваемых певиц 1980-х. Ее хриплый голос стал визитной карточкой мировой поп и рок-музыки. Британская певица скончалась в возрасте 75 лет в больнице в Португалии после продолжительной болезни. О ее смерти сообщили семья и представители артистки.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящий ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

Ну, давайте подведем итог нашего хоккейного действия. Напоминаю, у меня два билета. Просто вот жгут руку. Хотелось бы их отдать кому-нибудь. Это хоккей, это Кубок Восьми Наций. Это 3 на 3 в Xiaomi Arena. Хайп хоккей. Ну и причем... Еще будет и вот, как я уже говорил, бои без правил на льду. Или по правилам, или без правил. Черт его знает, но на льду вообще какие могут быть правила. Да, но зато в перчатках ММА. Да, вот это точно будет. Ну и два билета сейчас кто-то получит на этот... На это действие, потому что у нас есть победитель. Итак, ну, ой, раз, два, три, четыре, пять... 5 человек сегодня участвовало, но зато какие, смотрите. 16:57:40, он практически не опаздывает, так считает Виктор. 16:57:50, Барбара. 58:43, Дима. 58:50, Алекс. И далее, внимание, такое впервые пришло. Банкую на 59-ю минуту, 13-ю секунду, 13 сотых. То есть 59-13-13. Хочется посмотреть на сие чудо. Евгений нам так написал. Да, ну, на самом деле, могу сразу всем сказать огромное спасибо за участие. Победил сегодня Виктор. Так как Алексей пришел, что называется, ни свет, ни заря, в 16:57:40, ну, 2:43 как-то так, ну, 40 засчитывается, И он пришел, и мы с ним обсуждали как раз-таки то, что вот Бонни Тайлер ушла, о чем он и рассказал в новостях. Но об этом чуть позже. Всем спасибо. И, Виктор, сейчас я вам объясню, как вы получите свои билеты на хоккей 3 на 3.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 5:19.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад на «Ретро-ФМ».
3: Да, как я уже сказал, Алексей пришел в студию сегодня пораньше чуть-чуть, и мы с ним обсуждали вот этот печальный факт, что Бонни Тайлор ушла в мир иной. Жалко, когда хорошие исполнители уходят. В принципе, могла еще и порадовать, и попеть. Ну, а ее хриплый голос, я думаю, трудно с кем-то, во-первых, перепутать. Было и при жизни, да, и сейчас. Я думаю, когда ее песни будут где-то появляться, то все сразу будут понимать, да, это она, это Бонни Тайлор. It's

0: настроение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
2: Прощай, Гамка, были твои губы сладкими, как вино.
3: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
4: Вечерний променад.
5: Вечерний променад.
4: На ретро-ФМ Латвия.

0: ilgstoša reklāma.
1: Фестиваль здоровья вместе с Рита Фест.
2: А нам не страшен серый дождь, если вот вспомнить песню Корнелюка, только что отзвучавшую потому, а потому что при любой погоде с 10 по 12 июля при поддержке города Елгова состоится фестиваль здорового образа жизни и активного долголетия Рите Фест. Да, советуют прихватить с собой полотенце, купальники и труселя парадно-выходные для бани, так как вас ждут супербани от сертифицированных парамастеров. Кроме того, там будут лекции экспертов, суп-доски, кораблики по воде, встреча рассвета и проводы заката там же на воде, демонстрационные тренировки с известными спортсменами, это не шутка, рынок ремесленников и большая детская зона. Ну а специалисты вам, как говорят организаторы, раскроют секреты молодости и долголетия. Кстати, в субботу вечером танцуют все, пляски под открытым небом, зажигательный бал, залюмбалы. Но для пенсионеров и детей до 12 лет вход бесплатный, а так вообще билеты в кассах Билиш Парадиза. Подробности на сайте ritefest.lv, одним словом ritefest.lv или по телефону 27 19 63 33, 27 19 63 33. Есть предложение провести середину лета с пользой, а у меня к вам встречное предложение. 244 244 14, мне нужны двое для словесного батла по поводу, ну вот как раз таки про бани и будем говорить. В каком ракурсе? Ничего серьезного, никакой теории не надо, банного движения искусство изучать. Надо просто, ну, быть хоть чуть-чуть знакомым с этой темой. Хоть раз в жизни, я надеюсь, каждый из нас бывал в бане. В той или другой, я имею в виду, или вот такой натуральной русской бане, или в сауне. Некоторые, может, еще и в крио-сауну тоже попадали. Да, некоторые, может быть, куда-то и сами еще ездили в какие-нибудь экзотические бани. Вот на Востоке, кстати, в бане очень экзотическая тема. Так, кто-то у нас стучится уже. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: О, женщина. Женщина в телефоне, это к деньгам. Это хорошо. А как зовут вас?
3: Марина.
2: Марина. Это не та ли Марина, которая уже один раз выиграла?
3: Нет, новенькая.
2: Новенькая? Я вас так и напишу. Марина новенькая. Так, Марина, вы по баням хоть чуть-чуть, но, так сказать, разбираетесь, да?
3: Ну, дома, да.
2: Ну, это замечательно. А дома знают, что вы разбираетесь по баням, да?
3: Конечно.
2: Отлично. Сейчас рисуем вам оппонента. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Женщина. Интересно, как зовут вас?
4: Нина.
2: Нина. Нина, как у вас с банями дело обстоит?
4: Нормально обстоит, бываем.
2: Нормально, бывайте. Своя банька есть, нет?
4: У сестры есть.
2: Отлично. Все, поехали. Что надо делать? Словесный батл. Я даю тему, а вам по очереди надо будет говорить по позициям, да? Начинает Марина, так как она первая дозвонилась. А тема очень простая. Банная атрибутика. Вот с чем народ ходит в баню, что мы в бане видим. Марина, поехали.
3: Тапочки.
2: Тапочки, дальше. Нина.
4: Халатик.
2: Халатик, дальше, Марина.
3: Полотенце.
2: Да, отлично, Нина.
4: Тазик.
2: Так, Марина.
3: Веник.
2: А, Нина.
4: Мыло.
2: Марина?
3: Тапочки.
2: Были уже тапочки?
3: Не было.
2: Были тапочки.
3: Ну ладно, хорошо, хорошо. Кристаллы со вкусом.
2: Кристаллы со вкусом. Смотри, какая навороченная, а? Так, Нина. Раз.
4: Алло? Соль. Соль для бани.
2: Соль. Так, Марина.
3: Веник.
2: Был веник.
3: Окей, тогда будет, ну, соль это скраб, да? Тогда пускай будет крем.
2: Крем?
3: После бани нужен крем.
2: Понятно, дальше, Нина.
4: Скраб для тела.
2: Скраб, ну, это был типа соль вообще.
4: Соль. Ну, ароматизатор.
2: Ароматизатор, правильно. Так, Марина.
3: Но ароматизатор это были мои кристаллы.
2: Ну, погодите, кристаллы, ладно. Тут ароматизатор отдельная позиция. Все, эту тему мы закрыли. Закрыли, так сказать, уже ничего не пройдет. Давайте другую позицию. Поехали.
3: Хорошо, пускай будет термометр.
2: Терму, во,
3: надо
2: правильно.
3: Надо же знать, сколько там градусов.
2: Правильно, Нина.
4: Мочалка.
2: Марина.
3: Пенза.
2: Нина.
4: Вода.
2: Ну, Нина, раз. Два. Нина.
4: Приехали.
2: Нина приехала. Пемза ее сбила с толку. Нина, ну присылайте мне сюда на 244-244-14 ваше любимое музыкальное произведение. Это вам будет поощрительный приз. А Марину мы поздравляем. Марина, когда в баню планируете в следующий раз пойти?
3: Может, на выходных получится.
2: Ну, если... Теперь у вас уже два билета есть. Вам уже, как говорится, и деваться-то некуда. Только в баню. Окей. Все, хорошее вам посещение Rite Fest. И остаетесь на линии, я вам объясню, как вы получите билеты. Всем остальным... Всем остальным гран мерси за участие. Ведь не страшно было, правда?
1: Фестиваль здоровья вместе с Rite Fest.
0: Табе Илкс тоже реклама.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
2: Ну все, Марине билеты отправил. А вот кто... А где ваша уважаемая Нина? А где ваше музыкальное произведение? Присылайте, не стесняйтесь. На 244-244-14. Это ваш поощрительный приз.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Reklāma. Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: Только в МК Латвии. Почему в кризис латвийцы могут остаться без лекарств? И надо ли делать запасы таблеток? Отвечает главный фармацевт. Воры крадут детали теплоузлов из домов Риги. Читайте, как защитить подвал и не остаться без горячей воды. Как перевести родственника из России в Латвию? Только у нас полная инструкция. Какие целебные травы собирать сейчас, чтобы укреплять здоровье в течение всего года? Отвечает врач. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
8: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
9: «Крака!
8: Дил!»
10: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
11: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
12: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
13: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральная лаборатория до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
14: Veido savu

0: Как говорится, не успели оглянуться, уже финал часа. Да, ждем Алексея Павленко с папочкой новостей и с прогнозом погоды. Ёхайды, какой был ураган этой ночи, у меня аж всю антенну телевизионную сорвало. Ну да ладно, не обо мне, песня про Алексея. Если он еще принесет такой прогноз погоды, я ему кофе точно не дам.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
2: Reklama. Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
3: Čau, te Niklāvs Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
4: Visi grib studēt ar atlaidi.
3: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
5: Un kā? 50% atlaidi otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
3: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studēt gudri turībā.
6: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
7: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
8: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
9: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Латвийской национальной авиакомпании Air Baltic потребуется дополнительная финансовая поддержка. Такое мнение высказал премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, правительство сначала оценит новый бизнес-план компании и только после этого примет решение о дальнейших действиях. Кулбергс также заявил, что прежние планы развития авиакомпании были проработаны недостаточно тщательно. Председатель Центра сберкома Марис Зветрис сообщил, что с 30 июня в системе для организации выборов больше не вносят никаких изменений. По его словам, в прошлом году доработки продолжались почти до самого дня голосования. Выборы в 15-й Сейм Латвии пройдут в начале октября. На введение базовой пенсии в следующем году потребуется почти 13,5 миллионов евро из госбюджета. Планируется увеличить доплату за страховой стаж до конца 1995 года и ввести ее для стажа, накопленного с 1996 года. Реформу начнут с пенсионеров старше 85 лет. В 8 вузах Латвии начался единый прием студентов. Подать заявление через портал Латвия ЛВ можно до 20 июля. Очный прием документов пройдет с 14 по 20 июля. Итоги первого тура объявят 27 июля после 11 часов. С 1 января туристический сбор в Риге вырастет вдвое, до 2 евро за ночь. Дополнительные средства город планирует направить на продвижение Риги за рубежом и поддержку мероприятий. Экстремальная погода все сильнее влияет на Латвию. Страховые компании отмечают, что из-за проливных дождей, крупного града и других последствий климатических изменений выплаты по страховым случаям растут. По их оценке, эта тенденция сохранится. Умерла Бонни Тайлор, одна из самых узнаваемых певиц 1980-х. Ее хриплый голос стал визитной карточкой мировой поп и рок-музыки. Британская певица скончалась в возрасте 75 лет в больнице в Португалии после продолжительной болезни. О ее смерти сообщили семья и представители артистки.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
13: Всем привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 я в студии Retro FM Латвия. Надеюсь на вашу компанию.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.

А не нырнуть ли нам в календарь, а? И посмотреть, что творится у нас вообще по части событий, по части музыкальных каких-то интересных вещей. Ну вот, пожалуйста, только открыл сразу. 9 июля 1887 года. Появились первые бумажные салфетки. Ядрит твой коцень. 139 лет назад уже народ этим баловался, а? А тут некоторые до сих пор в рукав сморкаются. Да, бывает, конечно. Далее. Смотрите, как интересно. Оказывается, что 9 июля 1972 года, спустя 6 лет, на сцену вновь вышел сэр. Тогда он еще не был сэром? Или был? Нет, был уже сэром, да. Сэр Пол Маккартни. И его группа The Wings дала свой первый концерт во французском городе Шато-Вийон. Представляете, а? 72-й год, 9 июля. Ай, да. Молчи, грусть, молчи. Далее, если копнуть, взять лопату и копнуть вообще поглубже, получим 55-й год, 9 июля. Песня в исполнении Билла Хелли «Rock Around the Clock» стала первым рок-н-роллом, занявшая первое место в хит-параде категории «Поп-музыка». Причем журнала не какого-нибудь там «Billboard». Это почтеннейшее и компетентнейшее издание. И, кстати, эту позицию номер один эта песня удерживала 8 недель, что по тем временам был, ну, просто такой рекорд, такой рекорд. Это потом уже, как Pink Floyd вошли, так они из чата 14 лет, по-моему, не выпадали, да? Пока их не сместили. Далее. А вот это событие интересно. 9 июля 64 года, 1964, в Англии в топ-20 появилась песня. Причем она его возглавила. И эта песня была «The House of the Rising Sun». А исполняли эту композицию коллектив под названием «The Animals». Боже ж ты мой, кто только эту песню потом не перепевал. И я, грешен, тоже играл и пел как мог. Ну, практически как «Animals».

Так, что еще у нас тут интересного сегодня в календаре есть? А еще много, между прочим, всего чего все не успеем. Ну, уж так по позициям. День сахарного печенья. Ну и что? Я так не особо. Могу, конечно, к чаю, но так не особо. День земляники – это про меня. Да. День фантазии и юмора – тоже частично про меня. День ямочек на щечках. О, как романтично. Американцы придумали. Так же, как следующий праздник сегодня National No Bra Day. День без лифчика в Штатах сегодня. Уже 15 лет, как оказывается. Но это вообще не моя тема. Я этот атрибут давным-давно, так сказать, по состоянию того, что у меня совсем другая плоть, и даже не рассматриваю. Не, ну так, конечно, тогда, а вот носить никогда в жизни. Не, это не про меня опять-таки. Давайте лучше отметим день рождения сегодня. Представляете, какой день рождения? Сегодня отмечал бы свой день рождения 9 июля Бон Скотт, или полностью Роналд Белфорд Скотт. Родился он 9 июля 1946 года. Это известнейший австралийский рок-музыкант, автор песен шотландского происхождения. И, ну, мега прославился как лидер-вокалист рок-группы AC/DC. Ну, после того, как лидер вокалиста этого коллектива Дэйва Эванса уволили, на его место как раз-таки пришел Бон Скотт. С его появлением AC/DC изменила глэм-роковый стиль на упрощенный, но конкретный рок, без лишних примесей. Ну и во главе группы Скотт проявил себя по некоторым оценкам как самый харизматичный вокалист из всех, которых когда-либо видела Австралия. Бон Скотт был также известен своим пристрастием к алкоголю, которое впоследствии и привело к трагедии. Однажды после обильной пьянки Скотт заснул в автомобиле приятеля, где его и оставили отсыпаться. А на следующее утро, 19 февраля 1980 года, его нашли в машине мертвым. Скотту было всего-навсего 33 года. Но в свидетельстве о смерти было написано, что кончина была вызвана острым алкогольным отравлением, смерть в результате несчастного случая. На замену Скотту в AC/DC пришел вокалист Брайан Джонсон,

с которым и был записан альбом Black in Black. Сегодня это второй самый продаваемый альбом в истории человечества. Ну а в память о Скотте его обложка, как вы знаете, сделана полностью черной.

0: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju – Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
11: Nāc, spēlē un izbauda bridžu klātienē. 11. un 12. jūlijā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk! eurobridge2026.eu.
12: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
13: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
14: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
15: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.

Я-я-я, ретро summer stories. Ну что, друзья, в субботу встречаемся в Юрмале. Да, потому что надо же как-то субботу-то отметить, 11 июля. А что будет? А будет в сторисе массовое гуляние. Естественно. Сначала будет квартирник, знаете. Квартирник – это такая штука, когда сидит ведущий типа меня и задает вопросы вот различные его характера. Приятные, неприятные, удобные, неудобные. Я лично люблю всегда задавать больше неудобных вопросов. Да, ну а музыканты не могут отвертеться, они должны отвечать. Ну а к всему прочему, публика тоже может задавать вопросы свои и тем самым получается такое живое общение. Это квартирник. А кто будет гостем? А гостем будет одна из самых крутых латвийских кавер-групп. Группа Los Pulidos. Ну, что касательно дальнейшей программы, то за танцы отвечает команда K-Metro и Lima, или K-Metro и Lima. И в нашем исполнении можно будет услышать тоже различные популярные мелодии. В том числе и вот эту тоже можно будет услышать. Мы ее по-своему играем, правда, но также зажигательно и танцевально. Так что 11 июля, 19:00, улица Дарзу, Мелложе, пляж. Welcome, Retro Summer Stories.

Это суббота, это 11 июля, это пляж в Пумпуре. Ой, какой Пумпуре, Мелузе, конечно. Конец улицы Дарзо, прямо на пляже. Супер летнее кафе Stories. Именно там у нас квартирник Retro FM Latvia подразумевается вместе с группой Los Pulidos. И затем пляски тотальные под Каметро and Лайма. Ну а в финале будет, конечно же, дискотека еще. Так что 11 июля, 19.00, Мелузе пляж. Встречаемся.

0: Покупать в интернете дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
3: ПТА, там Беатрис А.
4: В студии Эдмунд Кашевский.
5: Ну вот, собственно, и все на сегодня. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что наше общение сегодня получилось. Назначаю вам свидание завтра, 16.00, Retro FM Латвия. Я приду в студию и будем опять куролесить. И помните, прежде чем я вам пожелаю хорошего вечера, никогда никого не слушайте. Никогда ни на кого не надейтесь. Никогда ни на кого ничего не ждите. И просто возьмите и сделайте все сами. Поверьте, это намного проще, чем ждать, ждать. Хорошего вам вечера. Бай-бай. Это был Эдмунд Кашевский. До завтра.

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
2: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
3: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие, компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
2: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
3: Verde Electronics. У нас есть вся.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с карты Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Билишо сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишо Сервис».

0: 7:39. Это FM.
1: Реклама. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
4: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
5: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
6: С 8 по 12 июля в RD Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
5: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
6: RD Electronics. У нас есть вся.
7: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
8: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХВФЛВ и «Билишу Сервис».

0: 7:59.
1: Реклама.
2: Дамы и господа, 11 июля встречаемся в Мелуже. Квартирник Retro FM Latvia в Stories.
3: Retro Summer Stories.
2: Гость вечера – один из самых крутых кавер-бендов в Латвии – Los Pulidos. Готовьте свои вопросы артистам, отвертеться от ответа им не удастся. А за танцевальную программу отвечает группа K-Metro и Lima. Резервируйте места в Stories заранее. 11 июля. Начало в 19:00. Мелужи, улица Дарзу, пляж.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
5: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
5: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:19.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 9:59.
1: Реклама.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sulavai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Top, top, top!
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной части страны. Ветер северный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 18-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 20-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

bonbons et chocolat.